0: литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Reklama. Акционерное общество «Латвияс кредитняя полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полидзибас программа. ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. В Курзаме до 12 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 28 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полидзибас программа ЛКПП-ЛВ.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках Виада. Виада – выгодно остановиться.

0: visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. В Курзаме до 12 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 28 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais.
2: Namaste. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
3: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
2: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Zalivka polov. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
7: Reizes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
8: Размер имеет значение?
9: Смотря для чего.
8: Конечно, для хлеба.
9: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
8: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
10: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона Рига. Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра Рига Плаза на Мукусалас 71.
11: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv.
12: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
13: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
14: Hey!
15: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 €.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 12 часов 12 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 eiro. Ar paldies karti jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 centi. Maksimā – lai nekā netrūktu –

Акт-тест в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.

0: каждый литр топлива в приложении «Виада Латвия» или «Литл Плюс» по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения «Виада Латвия»?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию «Виада», сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении «Виада Латвия»

0: 10% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Ņēmēju palīdzības programma. Mē eksperti pa abiņiņiņu kredītav s 9-letņim opetam. Ņiždī našo zvanka. Zadīna LKPP LV. LKPP LV. Reklama dļa predpriņimateļai. Reklama aplačivaitsa krupnišim kredītnim pasrednikam v sfēri abiņiņiņa kredītav. Registrācijonai nomer kredītnova pasrednika KS-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На юго-востоке страны местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2,9 метров в секунду, в Курсом до 15 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-18 градусов, а днем плюс 24-25.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Прости и отпусти.
1: 1:37. Stockmann skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stockmann LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
2: Reklāma. Reizes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
5: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm,

август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ.

0: 1:56. Stokmans skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus €77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus €49. И грецкие орехи XXL 500 грамм 5,99. Lidl. Стоит того!
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
0: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
5: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: До 31 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Рыбные палочки Вичи 250 граммов, 1 €25. Сардельки детские Forever's без оболочки 450 граммов, 1 €99. Хлеб Маконь Майзе большой, Друва 500 граммов, 1 €19. Айбе, всегда под рукой.
8: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Hey!
11: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1,30 €, plastelīns 2,50 €. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
12: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
14: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП ЛВ.
15: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На юго-востоке страны местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2,9 метров в секунду, в Курземе до 15 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-18 градусов, а днем плюс 24-25.
14: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП ЛВ.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 2:39.
1: Только в МК Латвии, когда в стране появятся новые поезда и удобное расписание пересадок, глава Виви ответил на острые вопросы пассажиров. Жительница садового кооператива напала на соседей с винтовкой. Читайте, что делать, если за забором живет агрессивный хулиган. Человек заболел, рассказываем, в каких случаях ему бесплатно положено специальное питание и другие услуги. Родители школьников возмущены штрафами в общественном транспорте. Узнайте, как будут наказывать детей в сентябре. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
2: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm,

0: 2 часа 56 минут.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
2: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Нордбэби. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Нордбэби в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
4: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Узнай вайрак LMT LV.
2: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона Рига. Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра Рига Плаза на Мукусалас 71.
6: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
7: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
8: Hei, hei!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
11: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
15: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На юго-востоке страны местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2,9 метров в секунду, в Курсе до 15 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-18 градусов, а днем плюс 24-25.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
16: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Город столичный будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два дня про

0: 3:57.
1: Strādājiet ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Реклама. Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. Итонометр на запястье 12 евро. Lidl стоит того.
3: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicēji.
4: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба,

0: Sportland, esi pirmais!
1: Акционерное общество Латвийская кредитная помощь программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная помощь программа ЛКПП-ЛВ.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На юго-востоке страны местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2,9 метров в секунду, в Курземе до 15 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-18 градусов, а днем плюс 24-25.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная помощь программа ЛКПП-ЛВ.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

последний дурак. Он боялся, чтоб когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ.

Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

известно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive.

0: 5:58.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
2: Reklama. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
3: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida. 1 kilograms 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона Рига. Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра Рига Плаза на Мукусалас 71.
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На юго-востоке страны местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2,9 метров в секунду, в Курсом до 15 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-18 градусов, а днем плюс 24-25.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ.

0: vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На юго-востоке страны местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2,9 метров в секунду, в Курсе до 15 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-18 градусов, а днем плюс 24-25.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: приложение «Виада Латвия» или «Little Plus» по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения «Виада Латвия»?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию «Виада», сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На юго-востоке страны местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2,9 метров в секунду, в Курсем до 15 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-18 градусов, а днем плюс 24-25.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.